0: Радио Рация.
1: Рация.
2: От меня не схаваешь под этой усмешкой своих сподеваний я бачу. Все видоочно, хлопец, покинем. Совесть

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларускі драматург Андрэй Курэйчык разам з Павлом Латушкам, намеснікам Святланы Ціханаўскай у пераходным кабінеце абмеркавалі сітуацыю з выбарамі ў каардынацыйную раду, таксама падкрэслівалі неабходнасць ці патрэбу ў галасаванні ў гэтую структуру. Падчас сустрэчы Латушка падкрэсліў, што ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду з'яўляецца важным інструментам прадстаўніцтва беларусаў на міжнародным узроўні і магчымасцю для далейшага дыялогу з еўрапейскімі партнёрамі.
2: Если не будет Координационного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, в ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Я вам говорю как опытный дипломат, как посол. Послезавтра там будет сидеть Азаренок, Гигин, Игорь Дукевич. Просто мы должны это понять. Это так просто, и это именно так будет. Потому что когда европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они, первое, конечно, охладеют интересом к нам, они прекратят, так скажем, проактивную коммуникацию, а завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Отповедно, Павел Латушка потлумачил, что ему важно проголосовать, именно за список номер 9, подчас выбору Координационную раду.
2: За эти годы, несмотря на столько угроз, столько, не знаю, действий спецслужб против нас. А, кстати, вот Анжелику Мельнику до сих пор и не показали. Ну, нет Анжелики Мельниковой. Вот тоже мы это обсуждаем в команде, вот выборы уже заканчиваются, а ее нет. Вот мы ее не видим. Так вот, сколько действий бы не было, мы идем очень четко к цели. Преследованием за те преступления, которые совершил Лукашенко в отношении белорусского народа. Мы взяли это как за стратегию. С 2021 года мы начали этим заниматься. Мы начали заниматься универсальной юрисдикцией, но это не пошло, потому что, к сожалению, в странах нет политической воли на это и нет опыта применения универсальной юрисдикции. Хотя мы тоже кое-что добились. Все-таки 6 ордеров было выдано, и директором Окрестина, Жодина и милиционерам, которые пытали граждан Польши в 2020 году. Никогда в истории демократического движения, белорусского общества мы не были близки к тому, что это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, в отношении Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники. Хорошо, в январь прошлого года мы в Сенате польском присутствуем на заседании Сената, где принимается ухвала, да, то есть решение Сената Польши, где пункт написан «признать Координационный совет по транзиту власти в Беларуси парламентом в эмиграции, парламентом Беларуси в эмиграции». Да посол Беларуси в Польше должен подать в отставку. Ну, сейчас послов нет, правда, временный поверенный, некому подавать, да? Но мы также в Конгрессе местных органов власти и самоуправления Совета Европы. Я встречался недавно с генсеком, и он говорит, мы подготовим специальный доклад о том, как местные органы власти в странах членов Совета Европы могут помогать белорусам.
3: Падчас публічнай размовы Павел Латушка пракаментаваў мажлівыя наступствы для Беларусі ў выпадку ўдару Украіны ў адказ на атаку ўласнай тэрыторыі з боку Беларусі. Як вядома, днямі Валадзімір Зеленскі заявіў, што Расія спрабуе ўцягнуць Беларусі ў вайну і рыхтуе атакі супраць Украіны акурат з тэрыторыі Беларусі. У адказ украінскія ваенныя гатовы зарэагаваць. Но простым ударом. Ситуацию комментует Павел Латушка.
2: Лукашенко просто это делает так системно, что такое ощущение, что он необратимые процессы какие-то запускает. Если производится удар по нефтеперерабатывающим заводам, то нужно помнить, что в 2019 году 16% белорусского экспорта это было нефтепродукты. ВВП это составляло где-то порядка 20%. Экономики нет. Значит, как отреагирует общество? Я не думаю, что общество выйдет как в 2022 году. Помните, как война началась? Вышли люди, там были большие задержания, там 1600 человек задержали, там даже 2-3 дня люди выходили, пока всех, как говорится, не посадили. Но вот эта экономическая ситуация может привести к определенным последующим последствиям. То есть это будет рост социального напряжения, это будет обвал экономики, это будет... Кто-то, конечно, в этой ситуации может критиковать Украину, но с моральной точки зрения, конечно, Но что тут сказать? Что тут сказать, когда Лукашенко столько лет финансирует агрессию России против Украины через поставку вооружений, да, через обход санкций, которые там, ну, мы пытаемся, вот наша команда борется за гармонизацию санкций, чтобы не было этих дыр. Поэтому, ну, здесь я думаю, что большинство белорусов, конечно, закроется в своих домах, да, будет смотреть и ждать, как будет развиваться ситуация, но когда будет экономическая ситуация напрягаться, то это может привести к каким-то определенным социальным потрясениям.
1: Гаварыў Павел Латушка. У каардынацыйную раду можна яшчэ галасаваць. Галасаванне першапачаткова павінна было закончыцца учора, 17 мая, але ў сувязі з тым, што галасаванне стартавала са спазненнем, працягваецца, выбары яшчэ працягваюцца, а мы пра выбары, а дакладней пра выбары яшчэ загаворыць Яна Запольская праз пару хвілін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Россия атаковала Украину. Есть потерпелые мирные жыхары. У Литве знайшли беспилотник. Як мяркуется, украинский. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: С нами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 18 травня атаковала беспилотниками Одессу, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черниговскую и Харьковскую в области Украины. Есть потерпелые. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвичайных ситуациях. У Одессе под удар потрапили жилые кварталы. У вынику трапления узник пожар, разбуранный одноповерховый жилый дом. Там потерпело 11-годовое дитя. У Днепропетровской в области про атаку российцев 26 пораненных. Сирот их 2-годовая девчонка и 10-годовый хлопчик, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Ганжа. У Черниговской области потерпели 2 человека, пошкодженные приватные дамы и автомобили. У вечера 17 травня во Утянском районе Литвы у поле был знойдены войсковый беспилотник. Керовник Национального центра керования кризисами Вильмантас Виткаускас на терминовой пресс-конференции заявил, что попередний аппарат является украинским. Знойденный дрон разбитый, однако бачных следов выбуха на месте падения нема. Наявность боевого заряда внутри аппарата высветляют специалисты. Радары у збройных сил Литвы учора его полет не зафиксовали. Про дрон поведомили мясцовые жыхары. Поводле анализу обломков, литовский бок схиляется до версии, что это украинский дрон. С якой менавіта краины ён залетел у Литву, покуль докладно не вызначено. До мясцовых подей. 16 травня у Михалове у працовни фильму «Гуку и фотографии» прошла сустреча, присвященная традициям вязкового життя и культуры помежа. Подчас сустречи Иоанна Чабан узгадала истории своей бабули и расповела про традиции Сокольщины. У яе оповеди неодноразово гучала тема белорусской культуры у регионе. Стародавние песни, строи и звычаи, якія захавались на помежи.
4: Про то есть, значит, тутэйшасць, мясцовасць. И она не обмяжовывается только до Михалова. Например, икринки уваходзяць у той сам круг культурный. Я живу у дадзены момент у крынках. Не все корені мои открыты, раскрыты. Много замолчывалося. Не хочуць батьки говорить про все.
3: У свою чергу Магдалина Войцік з ініціативи «Цуда Креси» представила розные способи завязывания хусток. Яна показала як падляжские, так и белорусские, у тим ліку полезские традиции ношения хусток.
5: Dlatego, że nie możemy zrobić, żeby nasza tradycja zanikła. Bo jeśli to zrobimy, no to nas nie będzie, tak? Ja tak uważam. Ja tak nawet w swojej książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Pod Oszmiany. Będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła.
3: Сустреча у Михалові супала со святом Святой Софії і яе дачок, веры, надзеі і любові, а таксама з днём незабудкі, неафіцыйнага сімвала Михалова. Арганізатары адзначылі, што мерапрыемства стала нагодай успомніць культурную спадчыну памежжа, у якой пераплятаюцца беларускія, палескія і падляжскія традыцыі. Анонсная інфармацыя. Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі адбудзецца 21-22 траўня 2026 года у Вільні. Арганізатарам выступае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам Офіса Святланы Ціхановскай. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, якія могуць выпасці у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні ды паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточыне 16-17, а ў наваколлі Берасця Біла і Падляска 19-20 градусаў у найцяплейшы момант дня.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио «ФМ».

0: Рація. Белосток.
1: Свислач.
0: Гародня.
1: Бельск Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Біг Джо Тернер, Перекома, Сандра, а так само гурти Вая, Єс, Енігма, Хеллоуін, Бонінєм, A Perfect Circle, Динейра Дюбіль. Долучайтеся. 18 травня 1911-го народился Биг Джо Тернер. Соправдное имя Джозеф Вернер Тернер молодший, американский блюзовый спевак и шоумен. Хоть пик его славы пришелся на 50-е, когда он зарабил новаторские записи, он протягивал выступать до 80-х годов. Особливо популярной стала ягоная песня Shake, Rattle and Roll. У 83-м годе имя Биг Джо Тернера было занесено в залу славы блюзу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 травня 1949-го народился Рик Уэйкман, британский клавишник и композитор, один из ведомых музыкал-виртуозов, которые играют на клавишных инструментах. Стал ведомы после совместных выступлений с гуртами Strokes и Yes. Он один из первых начал использовать электронную клавиатуру в сполучении с оркестром и хором. Варто отзначить, что Уэйкман играл с Дэвидом Боуи, Кэтом Стивенсом и Эллом Стюартом, а так само поудельничал у записи альбома Sabbath Bloody Sabbath гурта Black Sabbath. И не глядя на то, что во всем свете было продадено больше за 50 миллионов копий сольных альбомов Рика Уэйкмана, мы будем слушать все ж таки Yes с ягоным уделом.

0: Радио.
1: Шесть хвилин застается до 17 години Польши, 18 в Беларуси. Шесть хвилин до ближайшего выпуска новин, яким Валя Лаевская скажет про то, чем Россия рыхтует напад на Украину, черговый сбоку Беларуси. Ну, может, не отдаст кончаткового отказа на это питание, а лишь питание з'явилося, и оно десь там у сферы дебата, у сферы спекуляции існує, наколькі гэта реальны сценарий. Пра гэта, між іншим, пра гэта пачуем у ближайших новинах.

конечно, особенное место занял могутный Божий Микола Равенского. Тут пытания вовле не было. Это наш духовный гимн и твор композитора, чье имя с гонором носит наша школа. Но для нас это вельми особистая и важная музыка. Выконать ее просто мы не могли. При подборе репертуара я думала не только про мастацкий бок, а и про реальные махчимости коллектива, бо только в минулом годе начали спевать акапелла без инструментального сопровождения, начали учиться. Не стояло питания на конт выбору композиторов, бо это было принципово важно, как дети выконывали творы менавито белорусских авторов. Вернулась по допомогу до композиторов у Беларуси, а, конечно, все вельми тепло двукнулись.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. 18 траўня стала вядома, што беларускія войскі разам з расійскімі пачалі трэніроўкі па запуску ядзернай ракеты. У Мінабароны кажуць, што гэта планавае мерапрыемства, якое не нясе за сабою пагрозу бяспецы ў рэгіёне.
1: Але робіцца гэта на фоне нарастаючай асцярогі, што Беларусь з большай сілай Расія паспрабуе зацягнуць у сваю вайну супраць Украіны.
0: Пра гэта днямі казаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Маўляў, у Масквы ёсць планы аперацыі па напрамках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо на чарнігаўска-кіеўскім напрамку ва ўкраіне, альбо супраць адной з краін НАТО.
1: Разам з тым, на мінулым тыдні Лукашэнка правёў нараду з вайскоўцамі, дзе казаў пра неабходнасць пераўзбраення арміі і пра новыя пагрозы.
0: Ці сапраўды існуюць факты падрыхтоўкі да ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны або як найменш новага ўдару з тэрыторыі Беларусі?
1: На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Размову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта у Масквы, у Крамля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так сказать, салдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы. Наколькі вы як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план?
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях. Там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление на Украину с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которую мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как опять-таки, это же неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же там, это ж военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот читаю не далее, как сегодня у, ну, досить такой конспирологичным телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, как он все таки больш у беларускія войскі у эту акупацыйную кампанію уцягваў, а ён нібыта ціхонечка, але сабатуе гэтую ўсю сітуацыю, гэтыя планы, больш за тое нібыта з адміністрацыі, з КДБ ідуць вось гэтыя слівы інфармацыі пра вось гэты ціск Крамля нібыта на Мінск, каб такім чынам ён мог пасля сказаць, што ну я ж вот казаў, гэта вот не мы, нас прымусілі і гэтак далей. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо» тине?
3: Беларусь лишила своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы там «нас заставили», это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последнее, я бы сказал, ну, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказывается белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается,

0: Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемое СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спыненая украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
2: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
0: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, безусловно, смотрите, мы общались с Министерством обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
3: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, кольки белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутость предприемствами, экономикой белорусской у гэтую всю российскую авантуру, она повеличивается, поменьшается за экономичных проблем. Что отбывается, как вы оцениваете?
0: Сейчас эта ситуация, в общем-то, такая достаточно она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать за дороже, поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар для в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок. Там в месяц, например, было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в три смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количество, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это, денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
2: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стром?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду?
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, так почему вы не сделали ничего?
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Выбары ў каардынацыйную раду працягваюцца да серады. На дзень 17 траўня ў галасаванні паўдзельнічала 1500 беларусаў.
1: І гэта пры тым, што рэклама пра кампанію з'явілася ў роліках расійскіх блогераў Ілі Варламава і Максіма Каца, якіх, між іншым, глядзяць беларусы.
0: Разам з тым, уся кампанія трывае пад сталымі атакамі на онлайн-платформы для галасавання. Праз гэта яно было працягнута на 36 гадзінаў.
1: Праблемы сёлетняй кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць каардынацыйнай рады рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
0: Паслухаем іх размову.
2: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веке есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала, я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами и держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20 года, к счастью, произошел 20 год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас, но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
3: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс, Вожик, что Вольга Такарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачил у нас у комментарах, может там тихо ради-нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули, як есть, при гэтым не ўлічваць той факт, што нават сусветныя лічбавыя гіганты з такім не сутыкаліся. Ну, я так маю на ўвазе гаворыць пра тое, от дос-атакі вялікія, ўсё астатняе. Дык што рэжым абышоў нават Амазон, ну, маўляў, што ніхто не чакаў, што вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании сбоку режима.
2: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в Координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало. Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложа руки, что запугивание родственников — это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали. Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет. Все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну, понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
3: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытанечки есть у Ольги Такарчук вот до тебе. Все-таки, что за такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
2: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. И я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то просить голосовать, если я сама не проголосовала? Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
3: Да, то бок, ну а ввогуле, як ты лічыш, все ж таки застаецца, то есть про что свечыць уся гэтая ситуация? С одного боку, да, мы бачым, мы прагаварылі гэта, што рэжым вельмі жорстка паставіўся, успрыняў гэтую сітуацыю, што, маўляў, нечего там займацца нейкімі выбарамі, і мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. З другога боку, не пралічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот гэтых атак нашы спецыялісты, айцішнікі, і не зрабілі, не змаглі зрабіць тое, чтоб ўсё ж такі было спакойна. Але ўсё ж такі тая лічба, якая ёсць, ці толькі з-за вот гэтых застрашыванняў, праблемаў з галасаваннем і ўсім астатнім, толькі ў гэтым праблема, што так мала людзей прагаласавала?
2: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае. Надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает. Лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, по ним получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
3: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так бы мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжухі дэмакратычных сілах, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не я. Но але нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у нейкіх раздрай уступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцю, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатняе. І тут ужо сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ужо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатняе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дэмсілах? Што далей?
2: Не, ну это ты ўжо сильно накінул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. А никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика, не политик. Или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии. У кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под Франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. И я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда они когда слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «Спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
1: У эфіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду. Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно-Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Размовы про напад с Беларуси – это нагнетание напруженности, каже Пясков. Самолет Белавия проз атаку дронами не смог приземлиться у Гомеле. А белорусский хор перемог у дитячей номинации фестивалю «Гайновские дни церковной музыки». Про гэта и да инши новины про 5 хвилин скажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: демократии.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!